0: 俺らも그끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼리끼 kimi sinni kasaujala uluartunga uqquqpallaksagiartuinnalersu uqiulertuna gilliyaak tabbasiluullaangortillugu taul chaniktseriummariulertunga taulunniarniartuaruna suviyerlu taulduruyuinnaarlukkumataimanna suqusiaayunnalersu imanaqanittummarikulungukkisiaani qanittullammarikulummariuiaraluaraangakkuu taulugunnitsiammariippalluakunnersumalerluma tai uqaulilertara ullaangumma taikkuatuktu parseriaqulerlugi piyuksaujunniaraama tappaqinneqalaqsimagama taissumani fifittiingullulerinneriakku taakkuanoqqanga tappaneqatiiyaarlugi qimmikka qimmiminuortunnili tuttulaikku parsariaasulersunis tabba inutuulerluma isumaujalermiga masuvalikiarniaertuma taimanna illugutaanna qimallaajunniertavum nalujunniraakku qulleqqigasuvilaorsimagakku tamannaaviksartara tassikaarpakkugu qanuaktiginiaarniga tassikajuppakkugu aaviksassuujaraama sianiktseriluarnikumullu qiujunnaillillu tassikaarpakkugu taimanna qulinasi illuriaruujalermigakku tappanna qulaa piijalaorlu tassikaarpakkugu taimanna qurigillu аммуссеринасуиарнераакку аниллунга тассикаарпаллугит уссерингит аккатамаккуа уссериуиарлугит қиммикка қилунгаксуарлиппалиттилерлутиттаалум исумалерлунга қайлеқалуармаққатаймаи акунигивасаалерлугун қилунгаксуарлиппалиттилаорлутиттаалум таалунга паққиартиунивалиттилаорлутит исуактуйо кайллерпу кайгами таббуга илитагнасулеракку тассикаарлугу илитагаллугу исуартусу таббали там кайсималаукклуни таайму лаауга унгаварилу таймару сукасарнига тусаалерлу таббахайтуарами тикитуарами ила апериллунигасули таймааттуаруйариаксинни аңерлуу уқаулиллугу аанниангиннэрсаулеқалуартунга пиусиваллиаани имасаниктерилуақунгиму тааннукаа уқаулилертара аанниангиннэрсаулеқалуартунга таулуттиангиттуаруйугасус тануилиюннеерлуни аңеққаруйумагалуарлуни увангалу сапилерлунга аңеққаруйариаксинни исумахаулнернэрмигама сунаавва камутигу илфекатинге кымаглу янеқарюннаралуарлу исумахангиннамалуунни таймаалингасу таббали қаумитиллугу уннуқтиллугу илуарсиумигами ийиикку супууйо рикуалайо таутуруйуннарлу нанерутиуллуккумама таутуруйуллу таулуттиарпаанилерлугуя таутуруйуиннаарликкалуаракку таул иман ангилливаалертуми таутулерпаанлиарсуккул тайман анияраангама уижангукасаауяояккуилаорлунга таймаэқаттаарама ийикку аанниарни таиман иллуктуту иллуктутууяарту пувиттуалооқуерлути пувингиннераалуарлуни пувеққуйиуми тааманнаалиаққуиллути таббоқаутилертара таббанис синигасунниасаарлуни оқаутилертара қауппауниартуми сила пиуккуиикпат туттусиориахатигиумаллу айуерсуутераттарниарпара канорлугаситтигисер туттусигунну канорлугаситтигисерниин ниукаутияраанганга имэннаартуяарниарумаллу упааяутиумаллуулла кугериартуксаруйунниккиаа таббари асилаа уддаакупарнаккэнну ааллэрлу суохаагиммикиннэрсакулуума кимакпаллиакаулииратаакку кимакпаллиа лаангаккулааман тустусааиннераангакку ноққарпуллу ангулияраанга ингекасиуллу таауга туттусиориар бигиимаянну тикиннерлуну нуққаруйуккана пекатигалу таққиллу таббари тамаун тумисиориарниарамиго писуллуни кингамиллуни таатугуннаатлигам угасиаруттуу тамаун таманна наёртара угинганига каулимагалуарлу наимаюяаатиллутаакко риммик таббарпаа тумисиориартиллугу писууяартилерама укалуққа қариманасуллуги қимминнунгаалугума туппа иманнаторниарпак таунуга писууяарлу қаниттугуйуксаруйугала писуллунга тусааллерпума таунанга саангаанни тасиаалугума тауна саангаар қариимагалуаарк сукасарпалитсиваллуни таунанга тусаасималерама нулуақсималлугулу тоқтулаксуқтугулу қаақуллу шунаапоритау тулеққаммернилиллунига тамаани таулуттиангилуарникумулли тоқтулаксуксиммаанулуақтунга шунаапори қаиваллиаллуни таутулуннераами туттулеарсимайорта таббаля бодингма таггуна апуммариллуу кануиттуаалугавиерлу ануин иттума таалуттиаан иттуаалулаамаарлу малуги каутигиннераамнинга кануиттуаагаасинапериллу таббари иньоохатекаккэннилерлуну пингасиулерлу таая иглуттиниутериагуматуинналармалитааккуяак утерлутакануу таан инуксиаэккариау панерсииллунилу куааруйуктуааруннерами туттусиманнерма туттутуумалерлуну таппа таима иллалаорсимагуртамалунна атулаорсимангуиа
1: синнаксаути тоқақаттаарна тусэрсаусаар тоққи инуйюннэрсималэр туугалуак санерингмиутуулуур тоққи Дэвид исигиттоқ ноққарвиксаттинну тикитаугатта қуяннамиин оқаттарту ситафанеқатигиқаттарассингарни пилиортауйумайуллу налунеэрсеқаттартуаннугма тақуяннамииллаалук непилиортауйуманнеқувиккисяни оқаалайюннартутит 3135 and 9796 1010 Kollutuinneinnuunniaalermingmat qaukpat onnoqattiarniarpusi qaukpattaa